Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Минцифры исключила введение платы за иностранный трафик. Власти не рассматривают такую меру в тарифах сотовых операторов, заявил статс-секретарь замглавы министерства Иван Лебедев на заседании Госдумы. Ранее глава ведомства Максуд Шадаев сообщал, что власти намерены снижать объемы использования VPN в России. В качестве одной из мер обсуждалось введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, напоминает газета «Коммерсант». Премьер-министру Михаилу Мишустину показали на Иннопроме макет первого российского высокоскоростного поезда, способного развивать скорость до 400 км в час. Производственной площадкой для выпуска поездов выступает завод «Уральские локомотивы», входящий в группу «Синара». Изготовление всех вагонов первого состава планируется завершить до конца этого года, а в следующем приступить к его сборке и испытаниям первых поездов, пишет портал «Урару». За сутки в Свердловской области произошло несколько трагических случаев гибели детей на воде. Один несовершеннолетний утонул во время купания в реке Пышме в Сухом Лагу. В Качканаре ребенок погиб в водах Нижнекачканарского водохранилища. Также 11-летний мальчик утонул в Сысердском районе на пруду в селе Патруши. Ранее, 4 июля, в реке Исеть у деревни Кодинка утонул 17-летний подросток, который приехал в Каменск в гости к друзьям. А в Нижнем Тагиле, в реке Тагил, утонул 13-летняя девочка, ее унесло течением на надувном круге. Полицейские намерены усилить контроль за водоемами. В местах, где нельзя плавать, появятся предупреждающие таблички, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Мировой суд в Москве заочно назначил певице Елизавете Грдымовой, признанной в России иноагентом, известной как «Монеточка», 1 год колонии по делу об уклонении от использования обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на суд. Срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или выдачи в Россию, сообщили агентству в суде. По версии обвинения, певица дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила публиковать материалы в соцсетях без соответствующей маркировки. На Солнце завершился один из самых сильных в этом году всплесков активности. За 2 недели астрофизики насчитали 140 вспышек. Однако всплеск произошел по мягкому сценарию. За указанный период произошло только 2 вспышки высшего класса X. 4 июля также была зафиксирована магнитная буря, ставшая 2-й по силе в этом году. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в среду, 8 июля, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу. Радио Лето. Все включено, шоу.
2: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Сегодня среда, 8 июля. Приветствуем этот день в замечательном настроении и под нашу любимую музыку на радио «Лето». Чтобы порадовать вас в такое раннее время, уже в этом часе разыграю подарки. Это билеты на футбольный матч клуба «Урал». А буквально через несколько минут мы услышим гороскоп на сегодня. Я желаю вам прекрасного пробуждения и чтобы этот день прошел солнечно, ярко и незабываемо.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 8 июля. Овны, когда покажется, что дел не в проворот, у вас откроется второе дыхание. Большую часть удастся выполнить. Тельцы, довольно спокойный день. Наслаждайтесь размеренным течением и спокойствием. Близнецы, в любой ситуации есть скрытые возможности. Приглядитесь, вдруг вы упустили что-то важное. Раки, сегодня будет много зрительной работы, чтение или проверка документов. Постарайтесь распределить нагрузку равномерно, чтобы сохранять концентрацию. Львы, полностью контролировать ситуацию не получится, но бояться этого не надо, доверьтесь ходу событий. Все образуется само собой. Девы, дела будут получаться легко, но не путайте легкость с легкомысленностью. Сохраняйте трезвый ум и тщательно обдумывайте решения. Весы. Ваша чуткость поможет наладить отношения и поддержать кого-то. Предложите помощь или просто выслушайте. Скорпионы. Вы будете просто сыпать новыми мыслями и идеями. Главное — успевать все фиксировать и записывать. Стрельцы. Сосредоточьтесь сегодня на организационных и бытовых вопросах. Стратегические задачи можно пока отложить. Козероги. Придерживайтесь главного принципа – маленькие шаги сегодня, большие результаты завтра. Просто двигайтесь в своем темпе. Водолеи – экономьте силы и эмоции. До конца недели будет еще много задач, которые потребуют вашей энергии и полной отдачи. Рыбы – вы можете получить неожиданное и выгодное предложение. У вас много талантов, вы зря себя недооцениваете. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 8 июля. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:28 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, я приветствую вас. Сегодня замечательный день, солнечная погода буквально улыбается нам. Улыбнитесь ей в ответ. Иногда стоит хотя бы притвориться, что вам нравится все, что происходит вокруг, и это уже окажет позитивное действие на наш организм и окружающих. Как фальшивая улыбка может сохранить наше здоровье? Более подробно расскажу буквально через несколько минут на радио «Лето». Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Как обычно, просыпаемся под любимое радио и встречаем утро в хорошем настроении. Желаю всем легкого и веселого дня, чтобы было побольше поводов для улыбок. Силу улыбки вообще сложно переоценить. Даже, так скажем, ленивая улыбка без особых эмоций и слегка натянутая может помочь снизить стресс. Ученые уверены, что мозг можно немного обмануть. То есть уже само движение мышц лица, даже если вам улыбаться и не хочется, способно дать нервной системе сигнал о том, что ситуация не такая угрожающая. Исследования подтверждают этот факт. Улыбка, даже натянутая, помогает легче выдерживать острый стресс, быстрее возвращаться в спокойное состояние и даже реже болеть. Чтобы поднять себе настроение, достаточно притвориться счастливым всего лишь на 20-30 секунд. Ну и давно известно, что человек, который улыбается, чаще воспринимается окружающими как более открытый и дружелюбный. Это может пригодиться перед сложной беседой, переговорами или в ситуации, когда нервы уже близки к красной зоне. Я же, конечно, желаю, чтобы ваши улыбки были не натянутыми и фальшивыми, а искренними и настоящими. Если улыбаться, то на полную катушку. Радио Лето будет и дальше стараться, чтобы ваше настроение сохранялось позитивным. Все
1: включено, Радио Лето. Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». Жизни ты же хочешь.

0: мяч. Ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: А у нас возвращается футбольная игра для поклонников. Новый сезон уже не за горами, старт совсем скоро. Ну а «Радио Лето», как всегда, готово радовать болельщиков и отправлять их на стадион. Прямо сейчас вы можете выиграть два билета на первую домашнюю игру «Урала» с московским «Торпедо», которая пройдет 13 июля без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что вам нужно, это первому дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и забрать счастливые пригласительные. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните и получайте подарок от «Радио Лето». Удачи! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю.

0: Ну а прямо сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч клуба «Урал». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Олег.
0: Олег, вы дозвонились первый до нас и получаете два билета на матч «Урал-Торпедо».
1: Ой, хорошо так, ура.
0: Я вас с этим поздравляю. Расскажите, пожалуйста, вообще вы футбольный поклонник? Смотрите чемпионат мира, может быть, сейчас?
1: Ну, если честно, не очень, но на «Урал» я хожу.
0: Вот, я, кстати, с вами согласна. Чемпионат мира, когда мы не участвуем, мне тоже неинтересно. А своих поддержать, особенно в живой такой атмосфере, это всегда приятно. Ну что, я вас поздравляю еще раз. Можете передать приветы.
1: Большое спасибо. Привет всему городу Екатеринбургу.
0: И поклонникам клуба «Урал», наверное.
1: И поклонникам клуба «Урал», да, всем, всему городу.
0: К приветствиям мы присоединяемся и напомним, что футбольная игра продолжится завтра. У вас тоже появится шанс получить билеты на футбольный матч. Матч, кстати, пройдет 13 июля в 19:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Поддерживаем любимую футбольную команду на радио «Лето» вместе с вами.
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал снять ограничения со всех российских спортсменов. Бизнес-форум «Женщин-предпринимательниц» провела в рамках Иннопрома спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. На встречу собрались 200 женщин со всей страны, представители самых разных отраслей, от моды до тяжелой промышленности. Премьер-министру Михаилу Мишустину показали на Иннопроме макет первого российского высокоскоростного поезда, способного развивать скорость до 400 км в час. Производственной площадкой для выпуска поездов выступает завод «Уральские локомотивы», входящий в группу «Синара». Изготовление всех вагонов первого состава планируется завершить до конца этого года, а в следующем приступить к его сборке и испытаниям первых поездов, пишет портал «Урару». Департамент культуры Екатеринбурга возглавит Александр Кондратенко, сообщил Е1 источник в мэрии. Кондратенко был директором ЦК «Урал». Сам Александр информацию о назначении не подтвердил, но и не опроверг. При пересдаче единого госэкзамена засчитают только новый результат, даже если он окажется хуже предыдущего. Об этом напомнили в Рособрнадзоре. Прежний балл по предмету при этом аннулируют, добавили в ведомстве. Мировой суд в Москве заочно назначил певице Елизавете Грдымовой, признанной в России иноагентом, известной как «Монеточка», 1 год колонии по делу об уклонении от использования обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на суд. Срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или выдачи в Россию, сообщили агентству в суде. По версии обвинения, певица дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила публиковать материалы в соцсетях без соответствующей маркировки. Рэпер Хаски сыграет роль поэта Михаила Лермонтова в новом фильме «Павла Лунгина». Это будет психологический триллер, который выйдет в 2028 году. А в октябре этого года выйдет еще один фильм «Лермонтов» режиссера Бакура Бакурадзе. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сегодня, в среду, 8 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Все включено. Шоу «Радио Лето». Все включено. Шоу.
5: 8:12 в Екатеринбурге. Хорошая погода и отличное настроение сопровождает нас сегодня. Меня зовут Романа, и я рада приветствовать вас в эту среду. Сегодня уже 8 июля. Чтобы ваше утро было более позитивным, продолжаем разыгрывать подарки. Уже в этом часе в игре «Не шведский стол» кто-то из вас может получить пригласительные на концерт группы «Дискотека Авария». Это произойдет ближе к концу часа. А буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Чтобы не праздновали вы, оставайтесь в компании любимой музыки на радио «Лето». Мы продолжаем наше замечательное утро.
4: Все включено, шоу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 8 июля – День семьи, любви и верности. Это наш аналог Дню Святого Валентина, его еще называют Днем Петра и Февронии. Я считаю, что чем больше будет праздников, посвященных любви и семье, тем лучше. Хотя семейная гармония и атмосфера любви должны быть всегда, а не только в определенные даты. Тогда и десятки лет всегда можно провести. Кстати, парам, прожившим в браке более 25 лет, в этот день вручают медаль за любовь и верность. Символ праздника – ромашка, простой полевой цветок без пафоса и претензий на роскошь. Открытки с ромашками даже стали называть «февроньками» по аналогии с валентинками. В общем, вы знаете, чем порадовать своих любимых. Еще один важный праздник – День общения со Вселенной. Считается, что именно сегодня космос особенно внимательно слушает наши запросы. Тщательно продумывайте свои желания, составьте список и подберите правильные формулировки. Ну а способ взаимодействия со Вселенной каждый выбирает сам. Медитация, благодарность, разговор со звездным небом ночью на даче, ну или что-то другое. А еще сегодня день обнаруженных заначек. Срочно проверяем одежду в шкафу или пересматриваем книги на полке. Вероятны приятные находки. Ну или, опять же, грамотно формулируем запросы во Вселенную. Может, она тоже подкинет что-то интересное. Найденное можно смело считать подарком судьбы и, соответственно, потратить на что-то приятное. Самый красивый жест – потратить обнаруженную заначку на букетик ромашек для второй половинки или на подарки для детей. Кстати, о детях. Сегодня также отмечается праздник под названием «Снова стань ребенком». Отличный повод вспомнить детство и немного подурачиться. Профессиональное событие сегодня у тех, кто принимал участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали. 8 июля 1974 года вышло постановление об одной из самых знаменитых строек Советского Союза. Поздравляем всех бамовцев, сегодня их день. Ну а строить красивые фразы и предложения нам помогает Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Она прозвучит буквально через несколько минут. Будет очередной шанс пополнить словарный запас. Не пропустите.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода пикацизм. Вроде похоже на какое-то художественное направление, на первый взгляд. Но на самом деле это медицинский термин. Так называют необычную тягу к несъедобным вещам. Например, мел, лед, крахмал или даже бумага. Иногда это просто странная привычка, но чаще такой сигнал может говорить о том, что организму не хватает некоторых веществ. Ну, например, железа. Именно поэтому врачи советуют не игнорировать подобные желания, а разобраться в их причине. Вообще наш организм гораздо умнее, чем кажется. Иногда он разговаривает с нами не словами, а ощущениями. И вот этот самый пикацизм нам в этом смысле очень даже помогает. Главное – вовремя услышать себя. Вот такое необычное слово сегодня пополнило наш словарный запас. Запомнили? Пикацизм. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето». Вечер.

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас, а это значит, что у вас есть возможность получить подарок от «Радио Лето». И сегодня мы разыгрываем пригласительные на концерт группы «Дискотека Авария», который пройдет 17 июля на Екатеринбург-арене для зрителей старше 16 лет. Чтобы получить пригласительные, вам необходимо первому дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я задам. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно и получайте подарок от «Радио Лето». Всех поклонников творчества группы «Дискотека Авария» прямо сейчас призываю взять в руки телефон. Еще раз номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи! Все
1: включено, «Радио Лето». Реклама.
2: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностью и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Разыгрываем билеты на концерт группы «Дискотека Авария». У нас есть участник, который дозвонился. Давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Валентина.
0: Валентина, дозвонились в игру «Не шведский стол». Я вас с этим поздравляю. В настроение как у вас сегодня?
1: Бодрое.
0: Бодрая, но сосредоточенная, я так понимаю, на работе
1: да,
0: уже.
1: Да, не ожидала.
0: А, вы вообще не ожидали дозвониться. Видите, удача прям ворвалась в вашу жизнь сегодня, независимо от того, что вы ее не совсем в нее верили. Расскажите, пожалуйста, вот летний сезон, вы вообще ходили уже за грибами, за ягодами и делаете ли это?
1: Да, ходили уже.
0: И в этом году у вас уже получилось. Ну что, как там?
1: Прекрасно, даже лисичек видели уже.
0: Живых или вы...
1: Грибов.
0: Просто я понимаю, если бы вы лисички собирали, а вы их видели просто, помахали рукой.
1: Маленькие.
0: Пускай подрастут правильно.
1: Да.
0: Ну, вообще, должен быть, я так думаю, очень урожайный в этом плане сезон у нас. Ну что, Валентин, давайте тогда переходить к игре. И билеты на дискотеку «Аварию» будем выигрывать. Готовы?
1: Готова.
0: Вопрос сегодня как раз связан с грибами. Уральское название этих грибов – пеневки. Что это за грибы? Подосиновики, сыроежки или опята?
1: Опята?
0: Совершенно верно. Хотела вам подсказать и даже не успела. Они же на пеньках растут,
1: да.
0: Поэтому на Урале их называют пеневки. Знали такое?
1: Нет.
0: Ну вот, видите, пеневки и опята. Вы не знали, а они приносят вам победу. Вы в удачу
1: Ура!
0: Не верили, а дозвонились. Сегодня все против вас, поэтому... Ну, в хорошем плане против вас. Поэтому вам надо еще во что-то не верить, и оно обязательно сбудется. Я вас поздравляю с победой.
1: Спасибо.
0: Вы получаете билеты на концерт дискотеки «Аварии». Можете передать приветы.
1: Классно. Передаю привет мужу Виктору, детям Лере и Косте, городу Верхняя Пышма.
0: Верхняя Пышма, привет-привет и от нас тоже. Валентину мы еще раз поздравляем. Ну а для всех напомним, что концерт пройдет 17 июля на Екатеринбург-арене для зрителей старше 16 лет. А завтра мы продолжим разыгрывать билеты на этот концерт для вас на радио «Лето». Участвуйте и побеждайте!
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: твоим. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
2: Доброе утро. Международный олимпийский комитет временно восстановил Олимпийский комитет России. Решение принято после анализа комиссии МОК по правовым вопросам. В организации заявили, что Олимпийский комитет России больше не включает региональные спортивные организации на территориях, относящихся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, и подтвердили, что не ведет там деятельность. МОК также рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. ОКР был отстранен в 2023 году после включения в его состав Олимпийских советов Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, напоминает БФМ. Полицейские нашли человека, стрелявшего по детям в Березовском. Одному из мальчиков пуля попала в ногу. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье хулиганства. 43-летний Дмитрий стрелял из пневматического пистолета металлическими шариками. Ему не понравилось, что подростки шли по его участку и не реагировали на замечания. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, от полиции мужчина не скрывался, когда оперативники ему позвонили. Сам явился для дачи пояснений. Разбирательство продолжается, пишет Ядин. В Екатеринбурге займутся развитием велоинфраструктуры и городской микромобильности. На Иннопроме соответствующее соглашение о сотрудничестве городская администрация подписала с компанией «Яндекс.Гоу». Документ предусматривает совместную работу по развитию велоинфраструктуры и повышению безопасности поездок на средствах индивидуальной мобильности, сообщает Ян. Количество 100-бальников по ЕГЭ в Свердловской области выросло до 256. Это на 93 больше, чем в прошлом году. Тогда было 163 100-бальника. Больше всего 100-бальных результатов традиционно приходится на Екатеринбург. В этом году сразу 15 выпускников получили по 200 баллов по итогам двух экзаменов. Годом ранее такой результат показали всего 8 школьников, сообщает Департамент информполитики. На фоне бензинового кризиса московский изобретатель собрал машину, которая работает от солнечных панелей, и фактически решил проблему с топливом. Об этом сообщил телеграм-канал ЧП Москва Новости. Самодельный транспорт ближе к мопеду. Именно так его классифицируют правила дорожного движения. Максимальная скорость 50 км в час. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день. Ну а когда пасмурно, далеко на таком не уедешь. На видео заметно, что изобретение выглядит как компактный одноместный экипаж, крыша и капот которого покрыты солнечными батареями. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в среду, 8 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. С вами снова Романа. Я рада вас приветствовать. Сегодня среда, 8 июля. Чудесный день, который наполнен любовью и солнечным светом, который пробирается через окна наших квартир или уже офисов. Желаю добраться до места назначения сегодняшнего вашего без пробок. Ну а мы создаем настроение на весь день. И буквально через несколько минут еще послушаем гороскоп, узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. А я желаю вам отличного настроения.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 8 июля. Овны, когда покажется, что дел не в проворот, у вас откроется второе дыхание. Большую часть удастся выполнить. Тельцы, довольно спокойный день. Наслаждайтесь размеренным течением и спокойствием. Близнецы, в любой ситуации есть скрытые возможности. Приглядитесь, вдруг вы упустили что-то важное. Раки, сегодня будет много зрительной работы, чтение или проверка документов. Постарайтесь распределить нагрузку равномерно, чтобы сохранять концентрацию. Львы, полностью контролировать ситуацию не получится, но бояться этого не надо, доверьтесь ходу событий. Все образуется само собой. Девы, дела будут получаться легко, но не путайте легкость с легкомысленностью. Сохраняйте трезвый ум и тщательно обдумывайте решения. Весы. Ваша чуткость поможет наладить отношения и поддержать кого-то. Предложите помощь или просто выслушайте. Скорпионы. Вы будете просто сыпать новыми мыслями и идеями. Главное – успевать все фиксировать и записывать. Стрельцы. Сосредоточьтесь сегодня на организационных и бытовых вопросах. Стратегические задачи можно пока отложить. Козероги. Придерживайтесь главного принципа. Маленькие шаги сегодня, большие результаты завтра. Просто двигайтесь в своем темпе. Водолеи, экономьте силы и эмоции. До конца недели будет еще много задач, которые потребуют вашей энергии и полной отдачи. Рыбы, вы можете получить неожиданное и выгодное предложение. У вас много талантов, вы зря себя недооцениваете. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 8 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомьтесь, если еще не знакомы, внутренний критик – это тот самый голос в нашей голове, который после любого успеха обязательно добавит «могло быть и лучше». Опоздали на 5 минут? Не собраны. Ошиблись? Опять все испортил. Получили комплимент? Да тебе просто повезло. И вот что важно. Психологи сегодня считают, что внутренний критик вообще-то не враг. Когда-то он появился как способ защитить нас от ошибок, осуждений и неудач. Проблема начинается тогда, когда этот самый внутренний критик становится слишком громким и забывает говорить что-то хорошее. Современные исследования показывают, постоянная жесткая самокритика связана с более высоким уровнем тревоги, эмоционального выгорания и прокрастинации. А вот люди, которые умеют относиться к себе с поддержкой, легче справляются со стрессом, быстрее учатся на ошибках и реже сдаются. Как же договориться с внутренним критиком? Есть простой прием. Когда в голове звучит «я не справлюсь», спросите себя: «Я бы сказал это своему лучшему другу». Если нет, значит, и с собой так разговаривать не стоит. Не заставляйте критика замолчать совсем. Просто поменяйте ему должность. Пусть будет не строгим судьей, а внимательным редактором. Не тем, кто запрещает действовать, а тем, кто помогает стать лучше, без крика, обвинений и чувства вины. Именно такой внутренний диалог помогает расти намного быстрее. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз всем доброе утро. С вами Романа. Заряжаемся бодростью и сохраняем позитивное настроение на весь день. Сегодня, как говорила, отмечается День семьи, любви и верности. Не могу не поделиться очередным наблюдением на тему любви и отношений. Секрет семейной гармонии, конечно, не раскрою, в этих делах слишком все индивидуально, но некоторые стереотипы можно поставить под сомнение. Говорят, что противоположности притягиваются, а оказалось все наоборот. Ученые из Вроцлавского университета провели масштабное исследование, которое показало, что в долгосрочных отношениях люди гораздо чаще выбирают тех, кто на них похож. Это касается не только взглядов, образований, ценностных установок, но и особенностей характера и даже внешности. В общем, эффект сходства оказался значительно более выраженным, чем эффект дополнения противоположностей. Особенно сильно этот эффект проявляется в плане доброты и физической привлекательности. То есть, чем выше вы оцениваете эти качества и у себя, и у своей половинки, тем благополучнее отношения. Еще лучше, когда партнер кажется вам добрее и красивее, чем вы сами. Еще одна любопытная деталь – гендерных различий ученые почти не обнаружили, а вот культурные нашли. В более современных и, так скажем, индивидуалистических обществах мощнее работает идеализация партнера, а в традиционных – сходство по статусу и образованию. Вот такие открытия. Я же просто пожелаю всем, чтобы день был полон любви, нежности, гармонии и позитивных впечатлений. Притягивайте все это к себе и не отпускайте. С праздником! Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Напряженной назвал ситуацию с топливом в России вице-премьер Александр Новак. Это связано с пиком летнего спроса и внеплановыми ремонтами НПЗ. Власти рассматривают дополнительные меры для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. По словам Новака, Кабмин рассмотрит баланс производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Особое внимание будет уделено Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам. В Первоуральске продолжают устранять последствия дождевого паводка. Как сообщил мэр Игорь Кабец, с помощью мотопомп воду откачивают с подтопленных территорий в поселке Билимбай, в поселке Битимка. Кроме того, из 60 детских садов города временно не работают 10 по причине ухудшения качества питьевой воды. Оставшиеся садики возобновят работу только после получения положительных результатов проб воды, пишет «Новый день». В мэрии раскрыли название следующей станции метро в Екатеринбурге. Станцию назовут «Северная». Она появится после продления первой линии от проспекта Космонавтов. Городское управление капстроительства уже нашло потенциального подрядчика. Это московская компания, пояснили в пресс-службе мэрии. Стоимость работ может составить 160 миллиардов рублей, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбург сегодня присоединится к всероссийскому празднованию Дня семьи, любви и верности. В храме на Крови пройдет божественная литургия и парад семей к памятнику Петру и Февронии. Там выпустят в небо белых голубей. Затем пройдет чаепитие и семейная викторина. В Театре эстрады состоится масштабный форум семей победителей региональных конкурсов со всего Уральского федерального округа в программе «Большой концерт», пишет портал «Ура.ру». Самым востребованным для пересдачи стал единый госэкзамен по обществознанию. Его собираются пересдавать порядка 33 тысяч выпускников, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособорнадзор. Вторым по популярности предметом пересдачи стал русский язык. На него подали 24 тысячи заявлений. На третьем месте информатика, свыше 23 тысяч заявлений. Всего в этом году заявлений на пересдачу одного из предметов ЕГЭ подали 149 тысяч выпускников, на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. В Рособорнадзоре напомнили, что при пересдаче ЕГЭ засчитывают только новый результат, даже если он окажется хуже предыдущего. Прежний балл по предмету при этом аннулируют. Доллар 76.13, евро 86.90.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сегодня, в среду, 8 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио «Лето». Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. Rexton, Torres и Каранда с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
1: Указан максимальный выход с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
2: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
3: Звук поставим.

0: Жанна Фриске и группа «Блестящие» все летали сегодняшним утром, а мне хочется пожелать, чтобы вы могли летать не только в своих фантазиях, но и побольше путешествовать. Тем более летний сезон к этому всегда способствует. Пусть это лето запомнится вам ярким, насыщенным в события, ну а, конечно, красок ему придает всегда музыка, которая сопровождает вас на пути к любым приключениям и мечтам. Радио «Лето» – ваш верный спутник в этом.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать сегодняшний день. А сегодня 8 июля. Это день семьи, любви и верности. Очень теплый и всенародно любимый праздник. Но за привычными словами о любви скрывается уникальный свод правил и предостережений, доставшийся нам от предков. Через несколько минут мы узнаем, какие приметы сохранились у нас по народному календарю для праздника любви и верности. Совсем скоро на радио «Лето».
1: Включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».

Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим о приметах в день семьи, любви и верности. Самый главный запрет – не ссорьтесь и не проливайте слез. Считается, что слеза, пролитая в этот день, становится якорем для беды. Тот, кто заставит плакать близкого человека, рискует сам горько плакать на протяжении всего следующего года. Любое обидное слово, брошенное в гневе в этот день, словно запечатывается в сердце и может разрушить даже самые крепкие узы. Не перетруждайтесь на земле. Наши предки строго-настрого запрещали женщинам гнуть спину в поле или огороде. Тяжелая физическая

0: Физическая работа, особенно на грядках, в этот день сулит болезни и отсутствие урожая. Кроме того, не рекомендуется заниматься рукоделием, шить или вышивать. Дело пойдет на смарку, а изделие быстро придет в негодность. Мужчинам в старину не советовали жаловаться на супругу, дабы не лишиться мужской силы и не страдать от бессонницы. Что же можно делать в этот день? Можно и даже нужно проводить время с семьей, мириться и делать предложения. День идеален для того, чтобы сделать первый шаг к примирению со старыми друзьями или родственниками, а для влюбленных это самое благословенное время для сватовства, предложения руки и сердца и даже регистрации брака. Обязательно сегодня украсьте дом ромашками. Этот простой полевой цветок – главный символ праздника. Букет ромашек в вазе привлечет в дом гармонию, а гадание на лепестках, если очень хочется, может подсказать ответы на сердечные вопросы. Вот такие интересные приметы мы узнали о сегодняшнем празднике. Я всех еще раз поздравляю с этим прекрасным событием, днем семьи, любви и верности. Пусть ваш дом будет действительно полная чаша, и всегда вас ждут там любимые люди. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прекрасное утро провели мы в компании нашей любимой музыки на радио «Лето». Меня зовут Романа, и я с огромным удовольствием еще раз поздравлю всех с Днем любви, семьи и верности. Сегодня это красной нитью шло через наше утро. Пусть это независимо от даты остается в наших сердцах и жизни. Далее компанию сегодня вам составит Катя Савельева. Я прощаюсь до завтра.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области, сообщает Единая госсистема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как пишет Е1, режим беспилотной опасности введен также в Пермском крае, Челябинской и Оренбургской области. Штормовое предупреждение действует сегодня в Свердловской области. Спасатели предупреждают о сильных дождях, грозах, граде, порывах ветра до 18 метров в секунду. И советуют пешеходам в такую погоду по возможности не выходить из дома, а дома закрыть окна, двери, убрать с балконов предметы, которые могут упасть. Автовладельцам рекомендуют отказаться от поездок, если непогода застала в пути. Нужно снизить скорость, включить аварийную сигнализацию и переждать дождь на обочине. В экстренных случаях звонить по номерам 101 или 112. Свердловские власти снова заговорили о продлении трамвая из Верхней Пышмы до Среднеуральска и строительстве ветки в Березовские. Межмуниципальные трамвайные маршруты должны стать основой транспортной системы Екатеринбургской агломерации. Об этом на выставке «Иннопром» заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Николай Моргунов. Он отметил, что опыт пуска трамвая в Верхнюю Пышму показал, что развитие территории происходит именно вокруг рельсового транспорта. Именно за такими проектами будущее российских агломераций. МГИМО возглавил рейтинг вузов России по зарплатам выпускников-юристов. По данным исследования, медианная зарплата выпускников-юристов МГИМО составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте МГУ с показателем 200 тысяч. Третью позицию разделили Санкт-Петербургский госуниверситет и Высшая школа экономики с зарплатой в 180 тысяч рублей. Нижний порог рейтинга составляет 90 тысяч. Вышел первый трейлер фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие». Фэнтези-блокбастер по мотивам поэмы Пушкина выйдет в кинотеатрах России 4 марта следующего года. Фильм рассказывает, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На спасение девушки отправляются сам Руслан, а также Рагдай, Фарлав и Ратмир, которые тоже хотят попросить руки Людмилы. Главные роли в ленте сыграли Рузиль Миникаев и Алена Долголенко. Режиссером ленты выступил Егор Чичканов, постановщик 11-х елок. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: новый час уже давно наступил, и вот это самое настроение от проекта «Мохито» только что. Надеюсь, что совпадений сегодня хороших будет гораздо больше, чем срочных дел у вас, друзья. Ну, а лето обязательно найдет для вас повод улыбнуться. Самое время для нашей рубрики «Слово дня» уже через 10 минут. Сегодня это будет слово, которым называют очень редкое состояние, при котором человека тянет совсем не на съедобные вещи. Ну, давайте не будем забегать вперед, а послушаем с вами вместе со мной Катей Савельевой, Марфу, ответных мошенников и Юлиану Краулову в ближайшие минуты с самыми яркими, самыми любимыми нашими хитами.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода пикацизм. Вроде похоже на какое-то художественное направление, на первый взгляд. Но на самом деле это медицинский термин. Так называют необычную тягу к несъедобным вещам. Например, мел, лед, крахмал или даже бумага. Иногда это просто странная привычка, но чаще такой сигнал может говорить о том, что организму не хватает некоторых веществ. Ну, например, железа. Именно поэтому врачи советуют не игнорировать подобные желания, а разобраться в их причине. Вообще, наш организм гораздо умнее, чем кажется. Иногда он разговаривает с нами не словами, а ощущениями. И вот этот самый пикацизм нам в этом смысле очень даже помогает. Главное, вовремя услышать себя. Вот такое необычное слово сегодня пополнило наш словарный запас. Запомнили? Пикацизм. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Учитывая, что утро уже окончательно сказала нам «Аста ла виста», мы с вами бежим навстречу новому июльскому дню. Может быть, не торопимся, если вы в отпуске. Пусть сегодня все сложится легче, чем вы ожидали. Ну и хорошие новости находят вас раньше, чем плохие мысли. Впереди у нас 20 минут нон-стопа. Это пространство для ярких, любимых наших хитов. И, конечно, для вас. Не забывайте, мы всегда рядом не только в приемнике, но и в умных колонках. Просто попросите включить «Радио Лето». Сергей Лазарев и Полина Гагарина с их совместным «Хэппи-эндом». Ирина Дубцова и Денис Клявер ждут вас дальше на радио.

0: Вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Владимир Путин собирает правительство на совещание по работе транспорта и топливного комплекса в текущих условиях. Совещание с Кабмином президент проведет сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Общение пройдет в формате видеоконференции. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также планируется рассмотреть ряд текущих вопросов. В Свердловской области полицейские будут отслеживать детей, которые придут на пляж без взрослых. Поводом для таких рейдов стала статистика. Четверо детей утонули в Свердловской области за последние дни. 4 июля в Исете возле деревни Кодинка под Каменском утонул 17-летний подросток. На следующий день в реке Тагил в Нижнем Тагиле утонула 13-летняя школьница. 6 июля сразу две жертвы. В реке Арамилка в селе Патруши утонул 11-летний мальчик и в Белоярском 17-летняя девушка. По всем эпизодам СКР возбудил уголовные дела по статье «Халатность». Полиция намерена действовать решительно. Безнадзорных детей с пляжей будут изымать, доставлять в дежурные части, чтобы передать лично родителям. А в отношении родителей будут возбуждаться административные дела за ненадлежащее воспитание детей, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелов. Консульство Китая построят в Екатеринбурге. Разместить его планируют на углу улиц 8 Марта и Большакова. Участок находится над будущей станцией Бажовская и в границе попадает скандальный офисник «Самострой». Будет ли он снесен, пока неизвестно. Год назад в мэрии говорили, что превратят его в социальный объект, сообщает Ядин. Параметры и сроки строительства пока неизвестны, сообщили в мэрии. Екатеринбургский театр оперы и балета уже открыл продажу билетов на декабрьские спектакли «Щелкунчик» и «Рождественский концерт». Всего в декабре будет 7 спектаклей «Щелкунчика». Билеты на утренние стоят от 1000 до 12 тысяч рублей, на вечерние доходят до 20 тысяч за места в партере в первом ряду 31 декабря. Кроме того, в афише на декабрь «Лебединое озеро», «Сивильский цирюльник», «Снежная королева», «Морозко» и «Ромео и Джульетта», пишет «Новый день». Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России. В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов. Доллар 76.13, евро 86.90.
2: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра, в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

0: моя.
1: Вот стоит только послушать Андрея Губина, и сразу же в памяти, да, у нас вот эти архивы школьных дискотек, и кассеты первые, и первая симпатия. Ну и, наверное, то самое чувство, когда еще все впереди.

И мы движемся с вами дальше навстречу, разумеется, своему успеху. Скоро поговорим о человеке, который знает о вас все, иногда бывает слишком строгим. Это внутренний критик. Почему он постоянно придирается и можно ли сделать его союзником? Сегодня об этом в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. Ну а что будем слушать накануне с вами? Ёлку, Дима Колдуна, а еще группа «Руки вверх» и «Артик и Асти» прямо по курсу.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомьтесь, если еще не знакомы, внутренний критик – это тот самый голос в нашей голове, который после любого успеха обязательно добавит «могло быть и лучше». Опоздали на 5 минут? Не собранный. Ошиблись? Опять все испортил. Получили комплимент? Да тебе просто повезло. И вот что важно. Психологи сегодня считают, что внутренний критик вообще-то не враг. Когда-то он появился как способ защитить нас от ошибок, осуждений и неудач. Проблема начинается тогда, когда этот самый внутренний критик становится слишком громким и забывает говорить что-то хорошее. Современные исследования показывают, постоянная жесткая самокритика связана с более высоким уровнем тревоги, эмоционального выгорания и прокрастинации. А вот люди, которые умеют относиться к себе с поддержкой, легче справляются со стрессом, быстрее учатся на ошибках и реже сдаются. Как же договориться с внутренним критиком? Есть простой прием. Когда в голове звучит «я не справлюсь», спросите себя: «Я бы сказала это своему лучшему другу». Если нет, значит, и с собой так разговаривать не стоит. Не заставляйте критика замолчать совсем. Просто поменяйте ему должность. Пусть будет не строгим судьей, а внимательным редактором. Не тем, кто запрещает действовать, а тем, кто помогает стать лучше, без крика, обвинений и чувства вины. Именно такой внутренний диалог помогает расти намного быстрее. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: читает по рукам, а кто-то в это же время создает свою собственную реальность. Привет, Екатеринбург! У нас время обеда уже совсем скоро, и вот это время окрошки, спелых фруктов и разнообразных летних блюд продолжается. Ну а у нас для вас самые сочные премьеры, уже проверенные хиты. Дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры от группы «Винтаж», «Хай-Фай» и «Ираклий Бурито». Тоже скоро!
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. 11 рейсов задержаны в аэропорту Кольцово. Таковы данные онлайн-табло. Ранее в Свердловской области был введен режим беспилотной опасности. Перенесен вылет самолетов разных авиакомпаний в Махачкалу, Ижевск, Уфу, Самару, Москву, Сургут, Батуми, Санкт-Петербург. Также на другое время назначен вылет рейсов уральских авиалиний в Санкт-Петербург, Минводы, Сочи. О введении режима опасности атаки БПЛА сегодня утром объявил губернатор Денис Паслер. При этом в Кольцово ограничения на отправление прием воздушных судов не вводились, пишет «Коммерсант». В Свердловской области остаются затопленными 48 домов, 750 приусадебных участков и 8 низководных мостов в 18 населенных пунктах. Паводковая ситуация постепенно улучшается. За минувшие сутки от паводковых вод освободились 5 жилых и 9 дачных домов, более 200 приусадебных участков. Однако в ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем воды в реке Ница. Это связано с добеганием волны от сброса Рижевского и Алапаевского гидроузлов, пояснили в МЧС. В Ирбите от большой земли паводком отрезана деревня Куринка, пишет «Комсомольская правда». Беглый экс-начальник Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов, который ранее был заочно арестован за крупную взятку, вернулся на Урал. Вечером 6 июля он прилетел регулярным рейсом из Анталии в Челябинский аэропорт Баландина и был задержан. Ранее в мае Логинова задержали в Дубае, где он скрывался от российского правосудия. По данным источника Уралинформбюро, произошло это совершенно случайно. Полицейский патруль обратил внимание на пьяного мужчину, привел его в участок для установления личности. Там и выяснилось, что он числится в международном розыске. После этого начались переговоры об экстрадиции, пишет «Новый день». Мужчины становятся менее мужественными. Уровень тестостерона у них упал на 54% за 50 лет, пишет британская газета «Гардиан», на которую ссылается РИА. Исследования проводили среди жителей Бразилии, Финляндии, Дании и Израиля. Общий уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое с 1972 по 2019 год. Снижение было по проценту в год. И это не случайность, не статистическая ошибка, это устойчивая тенденция. По словам экспертов, роль здесь играет ожирение, диабет, глобальное потепление и факторы окружающей среды. На Солнце завершился один из самых сильных в этом году всплесков активности. За две недели астрофизики насчитали 140 вспышек. Однако всплеск произошел по мягкому сценарию. За указанный период произошло только две вспышки высшего класса X. 4 июля также была зафиксирована магнитная буря, ставшая второй по силе в этом году. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Точка Дзен. Словили мы с вами с Димой Маликовым. Мы продолжаем двигаться вперед. Ночное такси и дневное — это правда как будто два разных мира. В одном случае это больше какие-то длинные разговоры, может быть, секретики. А вот днем это спешка, встречи и планы, которые у нас с вами в эту среду продолжаются. Самое главное, чтобы дорога вас вела туда, где вас ждут. Время обеда в разгаре. Если уже успели, приятного послевкусия. Если только собираетесь, пусть этот перерыв станет для вас таким маленьким отпуском среди рабочего дня. Ну а музыку для него мы уже приготовили. Слушаем мою Мишель, Машу Ржевскую и Диму Билана. А меня зовут Катя Савельева. До 8 вечера. Мы вместе.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Какое? Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Внедорожники SsangYong под новым именем KGM. Rexton, Torres и Karanda. С выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей.
4: KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
6: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
7: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров Иван да Марья. Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

кажется, Юлия Зиверт вообще сейчас на расхват. У нее и новая песня здесь готовится, и какие-то совместные работы. И при этом ее уже пригласили на закрытый показ Донателлы Версачи. Об этом она рассказала и похвасталась этим приглашением вполне себе, я считаю, заслуженным. Одна из самых стильных девчонок на нашей сцене. Гости из будущего — Юлиана Краулова, Кристина Арбакайте и группа «Добро» ждут вас на радио «Лето» со своими стильными новинками и уже хорошо известными хитами. Здесь всегда тепло. Будьте с нами!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Решение принято после анализа комиссии МОК по правовым вопросам. В организации заявили, что ОКР больше не включает региональные спортивные организации на территориях, относящихся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины. И подтвердили, что не ведут там деятельность. МОК также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. ОКР был отстранен в 2023 году после включения в его состав Олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, напоминает БФМ. Полицейские нашли человека, стрелявшего по детям в Березовском. Одному из мальчиков пуля попала в ногу. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». 43-летний Дмитрий стрелял из пневматического пистолета металлическими шариками. Ему не понравилось, что подростки шли по его участку и не реагировали на замечания. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, от полиции мужчина не скрывался. Когда оперативники ему позвонили, сам явился для дачи пояснений. Разбирательство продолжается, передает Ядин. Беспилотные трамваи в Свердловской области запустят уже в этом году. Сроки назвал губернатор Денис Паслер в рамках Иннопрома. По его словам, беспилотные трамваи будут запущены по первой в стране межмуниципальной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. Это будет предусмотрено в концессии, которая заключена с компанией «Мависта регионы». Гендиректор этой компании Алексей Зотов рассказал, что запуск проекта стал возможен благодаря оцифрованному депо, которое было построено в Верхней Пышме, пишет Ян. Закрывать торговые центры по выходным, чтобы люди больше времени проводили с семьей. Такое предложение высказал в день семьи, любви и верности старший священник храма на крови Максим Меняйло. По его словам, нужно сделать так, чтобы действительно в выходные человек отдыхал. Для этого нужно закрыть большие магазины, как это сделано во Франции и в Германии. Когда человеку будет нечего делать, он будет сидеть дома с мужем или с женой, цитирует отца Максима «Четвертый канал». Российские вузы начали пересматривать форматы выпускных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта. Как пишут ведомости со ссылкой на представителей университетов, полностью отказываться от дипломов администрации вузов не планируют, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Так, сочинский филиал РУДН уже решил отказаться от бакалаврских дипломов и заменил их устными экзаменами. В условиях развития искусственного интеллекта стандартная дипломная работа перестала быть эффективной для проверки знаний, считают в университете. Доллар 76.13, евро 86.90.
2: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра, в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

0: вело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит, да только сказать не сумела.

Мне кажется, они и правда жили своей большой мечтой о сцене, и, похоже, она действительно ответила им взаимностью. Это хорошее напоминание о том, что иногда стоит продолжать идти, даже если результат пока виден только вам.

0: Послеобеденная среда продолжается на радио «Лето». Если силы решили устроить вам перерывчик, не переживайте, до вечера еще есть время все успеть. Гарантирую, с нашей музыкой это все вам даст гораздо проще. Не требуйте только от себя, пожалуйста, идеального дня. Достаточно просто хорошего. Наше настроение и наш ритм для вас в ближайшие минуты. Елка на радио «Лето». Группа «Чай вдвоем», Мари Краймбрери и Валерия со своей нежностью. Тоже скоро.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 18-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Кажется, друзья, это самый идеальный саундтрек к сегодняшнему празднику. Только что группа «Студио» на радио «Лето». Папа, мама, день семьи, любви и верности отмечается в нашей стране. И я искренне желаю, чтобы у тех, кто уже нашел своих родных людей, было больше теплых совместных вечеров. И не только вечеров. Ну а у тех, кто все еще в поиске больше веры, случайных приятных встреч и, конечно, очень классных совпадений, берегите своих родных и любимых. С Нейбу от «Бурито», группа «Сливки», Сергей Лазарев и «Винтаж». А у нас с вами дальше на радио «Лето» в качестве такого еще одного символического и очень теплого подарка. Оставайтесь на радио «Лето». Здесь всегда тепло и гармонично.
1: Ты тихо уснешь,

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности отменен в Свердловской области. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Сообщение появилось в 13:48. Угроза атаки вражеских беспилотников была объявлена в Свердловской области сегодня утром около 9:30. Параллельно режим был введен в соседних регионах Челябинской, Оренбургской областях, Пермском крае и позднее в Курганской и Тюменской областях. Мировые цены на нефть взлетели сегодня после слов Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Баррель нефти Brent уже поднялся до $78, прибавив $2 за 10 минут. Напомню, сериями ударов стороны обменялись минувшей ночью. 39-летнюю екатеринбурженку обвинили в мошенничестве на рынке аренды жилья. Женщина была частью преступной группы, которую создал ее знакомый. Схема была простая. Аферисты выкладывали в интернете объявления о сдаче квартир в хорошем состоянии по низкой цене. Клиенту обещали контакты собственника только после заключения с агентством договора и внесения комиссии. Получив деньги, аферисты исчезали, рассказали в прокуратуре, передает Ядин. Всего мошенники обманули более 400 человек в 85 регионах России. Общий ущерб около 1,5 миллиона рублей. У мошенников арестовали имущество на 4,5 миллиона. Свердловские власти передумали продавать футбольный клуб «Урал». Об этом рассказал губернатор Денис Паслер на брифинге по итогам Иннопрома. Глава региона отметил, что было 2 обращения от компаний, готовых рассмотреть приобретение акций. Но после оценки бумаг с учетом бренда было решено пока отложить вопрос о продаже. Если появится достойный инвестор, с ним будут вести диалог. А если нет, то клуб останется в собственности области. Как напоминает «Комсомольская правда», ранее свердловские власти анонсировали продажу половины акций футбольного клуба «Урал». В России создают вакцину от аллергии на кошек и собак. Разработкой занимается Сеченовский университет. Как рассказала сотрудница вуза, врач-аллерголог-иммунолог Ксения Рябова, вакцина от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований. Препарат от аллергии на собак находится в активной разработке. По словам Рябовой, в лаборатории также разработана тест-система «Аллергочип РФ», позволяющая выявить индивидуальную повышенную чувствительность более чем к 120 аллергенам, сообщает Урару. Доллар 76.13, евро 86.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
6: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: чтобы кайфовать от солнца, конечно, необходимо научиться танцевать под дождем. И мы, между прочим, с этим неплохо с вами справляемся. Продолжаем слушать радио «Лето», только что группа «Градусы». При любой погоде оставайтесь с нами. Здесь всегда тепло и только яркие и любимые наши хиты. А еще рубрика «Вкус жизни» через 10 минут. В ней разберемся, кто же такой этот внутренний критик и как вообще научиться с ним взаимодействовать. Меня зовут Катя Савельева, Егор Крита, Артик и Асти, Иванушки Интернешнл и Владимир Пресняков тоже будут рады вам. Скоро слушаем их вместе на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода пикацизм. Вроде похоже на какое-то художественное направление, на первый взгляд. Но на самом деле это медицинский термин. Так называют необычную тягу к несъедобным вещам. Например, мел, лед, крахмал или даже бумага. Иногда это просто странная привычка, но чаще такой сигнал может говорить о том, что организму не хватает некоторых веществ. Ну, например, железа. Именно поэтому врачи советуют не игнорировать подобные желания, а разобраться в их причине. Вообще наш организм гораздо умнее, чем кажется. Иногда он разговаривает с нами не словами, а ощущениями. И вот этот самый пикацизм нам в этом смысле очень даже помогает. Главное, вовремя услышать себя. Вот такое необычное слово сегодня пополнило наш словарный запас. Запомнили? Пикацизм. А я уже готовлю для вас новое совсем скоро. Мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8 июля продолжается на радио «Лето», и кто бы мог подумать, сегодня оказывается еще и день общения со Вселенной. Знаете, мне кажется, удалось подслушать ее сообщение по поводу сегодняшнего дня. Вселенная просит нас с вами не спорить между сердцем и разумом и, наконец-то, подружить их друг с другом. И если интуиция сегодня вам тихонечко так шепчет, не перебивайте ее. Она знает маршрут, короче, любого навигатора. А у нас дальше только яркие любимые хиты, которые Вселенная вам тоже не зря послала. Группа «Непара», Дима Билан и «Хай-Фай» у нас с вами совсем скоро.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. В ближайшее время начнутся новые обмены военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова, пишет агентство ТАСС. Сейчас идет работа над ускорением обмена. Также Ландратова уточнила, что многие мирные жители Курской области, находившиеся в плену на Украине, вернулись домой, но остаются и пропавшие без вести. Конкретные даты и число обмениваемых пленников российский омбудсмен не назвала, отмечает «Коммерсант». В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ливни и грозы с градом ожидаются и сегодня, и завтра. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. Будьте бдительны, предупреждают в Министерстве общественной безопасности. В МЧС области призывают граждан по возможности оставаться дома во время непогоды, на улице избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Водители просят по возможности отказаться от дальних поездок. В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 или 112. В Екатеринбурге будут продлевать ветку метро. Построят станцию «Северная», продолжение единственной ветки подземки от проспекта Космонавтов. Городское управление КАП «Строительство» уже выбрало подрядчика. Он займется подготовкой технико-экономического обоснования ТО для проектирования и строительства новых участков. Как пояснили в мэрии, подрядчику предстоит продумать, как именно продлить первую ветку метро на север. Все работы, включая необходимое согласование, экспертизу главгосэкспертизе России, должны быть завершены до 30 марта будущего 2027 года. Если подготовка ТО пройдет успешно, город сможет перейти к следующему этапу – непосредственному проектированию и возведению метро, пишет «Новый день». В Ирбитском районе затопило участок автотрассы из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Идет речь о дороге регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры трассы на территории Ирбитского района. Ограничения действуют в оба направления. Об этом сообщает Управление автодорог области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки. Пишет издание «Новый день». Певец «Шаман» поделился кадрами со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в День семьи, любви и верности. Он выложил видео в своем телеграм-канале и поздравил подписчиков с праздником. В ролике артист Ярослав Дронов, известный как «Шаман», и Мизулина исполняют медленный танец. Она в роскошном розовом платье, он в черном костюме. Публикация сопровождается песней «Ты моя». Ранее «Шаман» ответил на слухи о расставании с Екатериной Мизулиной. Отметил, что их с супругой одинаково смешат и сообщения о тайной свадьбе и слухи о разводе, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 76.13, евро 86.90.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра, в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный вылет с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

пусть каждый раз будет как первый. Ну, в том смысле, что захватывает с головой какая-то новая идея. Или встреча долгожданная. А может быть, путешествие. Или, ну, просто ощущение, что лето не проходит мимо, а движется вместе с вами.

друзья, если вы впервые слышите, кто такой внутренний критик, я думаю, самое время с ним познакомиться. Уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» мы поговорим о том самом голосе в голове, который слишком часто говорит «могло быть и лучше». Разберемся, как сделать его своим союзником. Ну а дальше слушаем с вами «Елку», группу «Серебро» и дискотеку «Аварию». Кстати, на этой неделе на радио «Лето» вы можете выиграть билеты на их концерт в Екатеринбурге. Все подробности в нашей группе «Радио Лето» ВКонтакте.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомьтесь, если еще не знакомы, внутренний критик – это тот самый голос в нашей голове, который после любого успеха обязательно добавит «могло быть и лучше». Опоздали на 5 минут? Не собранный. Ошиблись? Опять все испортил. Получили комплимент? Да тебе просто повезло. И вот что важно. Психологи сегодня считают, что внутренний критик вообще-то не враг. Когда-то он появился как способ защитить нас от ошибок, осуждений и неудач. Проблема начинается тогда, когда этот самый внутренний критик становится слишком громким и забывает говорить что-то хорошее. Современные исследования показывают, постоянная жесткая самокритика связана с более высоким уровнем тревоги, эмоционального выгорания и прокрастинации. А вот люди, которые умеют относиться к себе с поддержкой, легче справляются со стрессом, быстрее учатся на ошибках и реже сдаются. Как же договориться с внутренним критиком? Есть простой прием. Когда в голове звучит «я не справлюсь», спросите себя: «Я бы сказал это своему лучшему другу». Если нет, значит, и с собой так разговаривать не стоит. Не заставляйте критика замолчать совсем. Просто поменяйте ему должность. Пусть будет не строгим судьей, а внимательным редактором. Не тем, кто запрещает действовать, а тем, кто помогает стать лучше, без крика, обвинений и чувства вины. Именно такой внутренний диалог помогает расти намного быстрее. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

слушаю песню группы «Чай вдвоем» и вспоминаю то самое слово «френдзона», которое стало модным с некоторых пор. Да, это не очень приятно, но жизнь умеет красиво расставлять все по местам, согласитесь. И часто тот, кто сегодня просто друг, освобождает место для человека, рядом с которым уже не придется гадать, что вы значите друг для друга. Поэтому я верю, что все к лучшему. И продолжаю двигаться с вами дальше с нашими любимыми яркими хитами по этой среде. Комфортненько, в приятном ритме. Андрей Губин, группа «Бандерас» и «Бахти и Туркен» у нас с вами уже совсем скоро.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. В ближайшее время начнутся новые обмены военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова, пишет агентство ТАСС. Сейчас идет работа над ускорением обмена. Также Ландратова уточнила, что многие мирные жители Курской области, находившиеся в плену на Украине, вернулись домой, но остаются и пропавшие без вести. Конкретные даты и число обмениваемых пленников российский омбудсмен не назвала, отмечает «Коммерсант». В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ливни и грозы с градом ожидаются и сегодня, и завтра. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. Будьте бдительны, предупреждают в Министерстве общественной безопасности. В МЧС области призывают граждан по возможности оставаться дома во время непогоды, на улице избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Водители просят по возможности отказаться от дальних поездок. В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 или 112. В Екатеринбурге будут продлевать ветку метро. Построят станцию «Северная», продолжение единственной ветки подземки от проспекта Космонавтов. Городское управление капстроительства уже выбрало подрядчика. Он займется подготовкой технико-экономического обоснования ТО для проектирования и строительства новых участков. Как пояснили в мэрии, подрядчику предстоит продумать, как именно продлить первую ветку метро на север. Все работы, включая необходимое согласование и экспертизу в главгосэкспертизе России, должны быть завершены до 30 марта будущего 2027 года. Если подготовка ТО пройдет успешно, город сможет перейти к следующему этапу непосредственному проектированию и возведению метро, пишет «Новый день». В Вербицком районе затопило участок автотрассы из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Идет речь о дороге регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры трассы на территории Ирбитского района. Ограничения действуют в оба направления. Об этом сообщает Управление автодорог области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки. Пишет издание «Новый день». Певец «Шаман» поделился кадрами со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в День семьи, любви и верности. Он выложил видео в своем телеграм-канале и поздравил подписчиков с праздником. В ролике артист Ярослав Дронов, известный как «Шаман», и Мизулина исполняют медленный танец. Она в роскошном розовом платье, он в черном костюме. Публикация сопровождается песней «Ты моя». Ранее «Шаман» ответил на слухи о расставании с Екатериной Мизулиной. Отметил, что их с супругой одинаково смешаты и сообщения о тайной свадьбе и слухи о разводе, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 76.13, евро 86.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: что всего есть год спустя. А у некоторых вещей есть 25 лет спустя, четверть века практически этой песни, которая называется «Туда», и мы с вами только что слушали ее на радио «Лето», новое звучание «Слайдер» и «Магнит». А группы «Градусы», «Слава» и «Добро» покажут, на что способны они. Мы слушаем их через несколько рекламных секунд, и всем, кто уже в дороге, я желаю самого приятного, легкого и комфортного пути. Меня зовут Катя Савельева, и мы по-прежнему вместе.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: всем, кто прямо сейчас в дороге. По этому поводу хочется передать громадный привет. Вы по-прежнему слушаете Радио Лето. Мы с вами объезжаем вместе пробки. И, наверное, вы уже слышали о том, что аккуратным водителям предлагают бонус — год без штрафов и бесплатный проезд по платным трассам. Идея простая. Осторожность должна не только беречь нервы, но и экономить деньги. Ну, а мы не экономим на ярких любимых наших хитах и дарим вам только лучшие. Дальше без перерывов на рекламу и разговоры. С нами DJ Smash и группа Vintage, Нюша, Филатов и Кэрос. Много драйва и отличного настроения в этот вечер только для вас.
1: Радио Лето. Реклама. Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Марья». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

день и каждый герой, кто не первый, то

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Предстоящий визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Виткофа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера приблизит мирное соглашение по Украине. Об этом заявила сегодня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она добавила, что предстоящий визит представителей штатов не только приблизит мир на Украине, но и даст возможность России и США освежить договоренности, достигнутые на Аляске, пишет газета «Ру». И напоминает, что сегодня агентство РИА Новости, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщила о том, что Виткоф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время. Правда, никакие даты не назывались. Российским туристам, которые собираются на остров Бали, напомнили о циркулирующем там гриппе. Против него российские специалисты только еще готовят вакцину, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он напомнил о том, что остров находится в южном полушарии, где сейчас разгар зимы. В это время там циркулирует грипп. Также на Бали может обостриться ситуация с коронавирусом. Онищенко рекомендовал путешественникам помнить об этом. Ранее телеграм-каналы сообщали о том, что десятки российских туристов и релокантов заразились на Бали гонконгским гриппом, который переносят тяжелее ковида, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге направлено в суд дело преподавателя Уральского железнодорожного техникума, которого обвиняют в получении взяток. Как сообщает следствие, в период с января по июнь 2024 года обвиняемый, используя служебное положение, систематически получал от студентов деньги за оказание содействия в подготовке выпускных квалификационных работ, а также за обеспечение допуска к экзаменам. Всего получил более 240 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Выявить незаконную деятельность преподавателя смогли сотрудники ведомства. Они же будут представлять обвинение в железнодорожном райсуде, пишет «Комсомольская правда». Сегодня в День семьи, любви и верности в центре Екатеринбурга можно будет сдать бесплатно экспресс-анализ на ВИЧ, сообщили в пресс-службе Минздрава. Тест-мобиль будет работать на площади 5-го года с 17.00 до 21.00 на парковке со стороны пассажа. Тестирование полностью анонимное и безопасное. Специалисты используют одноразовые материалы. Сразу после получения результата дают индивидуальную консультацию. В Минздраве отмечают, что идею экспресс-тестирования на ВИЧ жители Среднего Урала уже оценили раньше. Только с начала этого года почти 10 тысяч человек прошли тестирование прямо на улицах Екатеринбурга, пишет «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал», пишет «Я-1», напоминает о том, что о планах по продаже стало известно прошлой осенью. Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были два претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал, сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству. Официальный доллар сегодня 76.13, евро 86.90.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра, в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

Это была Валерия на радио «Лето», и наш город уже сейчас живет на два ритма. Кто-то только выключает компьютер и строит маршрут домой, а кто-то уже отдыхает. Главное не обижать себя лишней спешкой, ну и, конечно, уделить внимание этому летнему вечеру. Он этого заслуживает.

0: И уже через 10 минут в нашем эфире новое слово в рубрике «Слово дня». Надеюсь, что сегодняшнее сможет вас удивить. И какой бы ни была погода за окном, пусть она напоминает нам с вами, друзья, как же сильно мы ценим солнце, тепло и настоящее лето. Нехмурого вечера и наши любимые яркие хиты вам в дорогу. Слушаем Ольгу Серябкину, группу «Мумитроллей», «Артика и Асти». Дальше.
1: Радио лето. Реклама.

0: Акции.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-5276. Срок акции до конца года.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235 0905. Радио Лето.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода пикацизм. Вроде похоже на какое-то художественное направление, на первый взгляд. Но на самом деле это медицинский термин. Так называют необычную тягу к несъедобным вещам. Например, мел, лед, крахмал или даже бумага. Иногда это просто странная привычка, но чаще такой сигнал может говорить о том, что организму не хватает некоторых веществ. Ну, например, железа. Именно поэтому врачи советуют не игнорировать подобные желания, а разобраться в их причине. Вообще, наш организм гораздо умнее, чем кажется. Иногда он разговаривает с нами не словами, а ощущениями. И вот этот самый пикацизм нам в этом смысле очень даже помогает. Главное, вовремя услышать себя. Вот такое необычное слово сегодня пополнило наш словарный запас. Запомнили? Пикацизм. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: сердечко рядом с именем, но настроение все равно меняется буквально за секунду, правда же? Ну а дальше мы слушаем с вами Диму Билана и Мари Краймбрери, мою Мишель и группу «Дискотека Авария». И я напоминаю, что на этой неделе на радио «Лето» вы можете выиграть билеты на концерт группы «Дискотека Авария» в Екатеринбурге. Подробности в группе «Радио Лето» ВКонтакте.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностью и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРСО 18-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ливни и грозы с градом ожидаются и сегодня, и завтра. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. В МЧС призвали быть осторожными в непогоду. От дальних поездок быть аккуратными в пути при снижении видимости. Росгидромет тем временем обещает облачную погоду каждый день, вплоть до следующего вторника. До воскресенья будет тепло и даже жарко, от 26 до 29 градусов днем. Понедельник-вторник прохладнее, плюс 22-24. В Екатеринбурге на Визе построят новый кампус Уральского медицинского госуниверситета. Об этом рассказал губернатор Паслер на брифинге по итогам Минпрома. Предварительно кампус займет 76 тысяч квадратных метров. Работа по проектированию начнется до конца текущего года. Предварительная стоимость проекта – 14 миллиардов рублей. Губернатор назвал место будущей стройки корпуса медуниверситета очень удобным. Хорошая транспортная доступность и близость к центру. Ранее на переговорах с премьером Мишустиным глава региона попросил оказать федеральную поддержку в создании образовательного кластера в 2028-30 годах, напоминает «Комсомольская правда». Продажи свадебной фаты в России в июне выросли почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы данные сервиса «Озон Селект». По данным экспертов, в этом сезоне россиянки стали выбирать для свадеб более романтичные и акцентные образы. Так, спрос на белые корсеты вырос вдвое, на кружевные белые платья в 1,7 раза. Одновременно растет популярность элементов составных нарядов. Продажи белых юбок «Макси» увеличились 1,5 раза год к году. Также одним из самых заметных трендов сезона стала свадебная обувь с небольшим каблуком-рюмкой. Продажи выросли в 3 раза. Невесты предпочитают комфортные туфли, в которых можно провести весь день, отмечает газета.ру. Официальный доллар 76.13, евро 86.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

А у нас с вами только вечер набирает обороты, только что Джиган на радио «Лето». И самое время немного выдохнуть после этого рабочего дня и уделить немножечко времени себе, любимому или любимой. И по этому поводу уже совсем скоро в эфире наша полезная рубрика «Вкус жизни». Поговорим сегодня о внутреннем критике, почему он так любит комментировать каждую нашу ошибку и как же сделать так, чтобы вместо бесконечных претензий в нашей голове наконец-то появилась поддержка. Будет полезно и музыкально, потому что с нами скоро группа «Студио», «Хай-Фай» и «Градусы». Оставайтесь на радио «Лето» и приятного вечера каждому!

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомьтесь, если еще не знакомы, внутренний критик – это тот самый голос в нашей голове, который после любого успеха обязательно добавит «могло быть и лучше». Опоздали на 5 минут? Не собраны. Ошиблись? Опять все испортил. Получили комплимент? Да тебе просто повезло. И вот что важно. Психологи сегодня считают, что внутренний критик вообще-то не враг. Когда-то он появился как способ защитить нас от ошибок, осуждений и неудач. Проблема начинается тогда, когда этот самый внутренний критик становится слишком громким и забывает говорить что-то хорошее. Современные исследования показывают, постоянная жесткая самокритика связана с более высоким уровнем тревоги, эмоционального выгорания и прокрастинации. А вот люди, которые умеют относиться к себе с поддержкой, легче справляются со стрессом, быстрее учатся на ошибках и реже сдаются. Как же договориться с внутренним критиком? Есть простой прием. Когда в голове звучит «я не справлюсь», спросите себя: «Я бы сказала это своему лучшему другу». Если нет, значит, и с собой так разговаривать не стоит. Не заставляйте критика замолчать совсем. Просто поменяйте ему должность. Пусть будет не строгим судьей, а внимательным редактором. Не тем, кто запрещает действовать, а тем, кто помогает стать лучше, без крика, обвинений и чувства вины. Именно такой внутренний диалог помогает расти намного быстрее. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето». Найди

неплохой, конечно, план, если не считать того, что завтра четверг. Но подумать и рассмотреть его все-таки стоит. А завтра у нас, напомню, не только четверг, но и 9 июля. В этот день астрологи обещают день с характером, потому что Венера переходит в Деву. А значит, чувства захотят порядка, планы конкретики, а финансы – внимательные проверки. Романтик романтикой, но чеки лучше не выбрасывать. Приятного и комфортного вечера желаю вам я, Катя Савельева. Услышимся завтра в 11 утра. Ну а на дорожку группа Chili, Five Step Family и Чай вдвоем. До завтра!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов, Ирбит, Туринск, Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новый день». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытание. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании системы автономной энергии. Локализация производства троллейбусов в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были два претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал. Сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству, напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
2: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра, в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nastochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случаях изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новый день». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытания. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбусов в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были 2 претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал. Сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству, напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 25, плюс 27.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Аня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.